Контратак. Будущност. Глазба 50-х, 60-х и мало 70-х. By Phantom, Роберт Марекович. Так я не успешно.